Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Окружающая среда.
1: Ученые продолжают бить тревогу, предупреждая, что частицы микропластика не только загрязняют моря и океаны. Вредное вещество также обнаружено в пище, которую мы употребляем, и в воздухе, которым мы дышим. Тем временем недавно китайские ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе могут повлиять на погоду. Они провели исследование, собрав образцы жидкости из облаков на вершине горы Тайшань, вдали от населенных пунктов. Анализ показал, что более низкие плотные облака содержат больше микропластика и других вредных веществ. По словам ученых, это означает, что частицы микропластика, стимулируя образование облаков, меняют погоду на планете. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: тренды.
1: С наступлением холодов большинство людей замечают, что не хотят никаких романтических отношений. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Уменьшение количества солнечного света снижает уровень тестостерона, серотонина и мелатонина, что в итоге приводит к апатии и ухудшает настроение. Еще один фактор связан с теплой одеждой. Объемные свитера, свободные пальто и многослойные создают образ закрытости, из-за чего утрачивается ощущение чувственности. Ну и, наконец, снижение уровня физической активности также влияет на наше поведение. Выражаясь проще, организм уходит в настоящую спячку до прихода весны. Так что не паникуйте, а наслаждайтесь единением с собой. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Общая среда.
1: Показатели качества воды и воздуха – одни из самых важных для человека, и сейчас они далеки от оптимальных практически в любом месте земного шара. Впрочем, это не помешало международной команде ученых составить рейтинг мест с самым чистым воздухом на планете, и вот что из этого вышло. Самый низкий уровень загрязнений зафиксирован в районе южных вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, которые омывают Антарктиду. Идеальное место для жизни, если качество воздуха для вас – самое важное. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self-Aware.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
9: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Чтобы ваше утро было идеальным, американские ученые дали несколько советов по этому поводу. Эксперты рекомендуют всегда просыпаться в одно и то же время, чтобы оградить организм от стресса и перепадов настроения. Также не лишним будет добавить в вашу жизнь любую умеренную физическую активность, что положительно скажется на метаболизме и позволит телу быть в тонусе. Помимо этого, после пробуждения не забывайте открыть шторы, поскольку утренний свет помогает вырабатывать организму гормон радости, что положительно сказывается на настроении. А вот хвататься за смартфон сразу после пробуждения не стоит, ведь это приводит к рассеянности внимания и, как итог, ухудшает настроение. И, наконец, первый прием пищи должен содержать в себе белок и клетчатку, что положительно скажется на когнитивных способностях. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро! Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит FM. Мы вернулись из отпуска.
1: Ура!
0: Заряженные, бодрые, веселые и ярко выкрашенные загарами.
1: Это да, как классно было отдыхать. Но и скучала я на самом деле по твоему голосу, Адамов. Вот ты сейчас как заговорил, как сразу вот даже по телу вот мурашечки побежали.
0: Вот видите, как хорошо, когда в отпуске вы не списываетесь и не созваниваетесь.
1: Да, почему-то не отвечал мне на сообщение.
0: Знаете, у Терешковой был только один вопрос. Она похудел? Все, вот. Вот единственный вопрос, который она не задала.
1: Это да. Я путешествовала по Карелии все эти две недели. Заезжала в Ленинградскую область, была в лучшем спортивном курорте России. Ну и вообще доехала практически до Петрозаводска на мотоцикле и обратно. Это было супер увлекательное путешествие.
0: Прекрасно,
1: а
0: прекрасно.
1: Что делал ты?
0: Я катался в горах. Я поехал в Ставропольский край и проехал в самые красивые места. Ребята, это Джилсу, Чегем и так далее. То есть это медовые водопады. Я был везде. Я ночевал в машине, в Ладе Гранте, в багажнике ночевал.
1: Ого!
0: Вот. Я вот ел уху.
1: Ты даже не в своей машине спал?
0: Не в своей машине спал.
1: Понятное дело.
0: В багажнике
1: свою
0: спал.
1: Свою ты бы в горы не отправил.
0: Ну, в общем, это я... У меня настолько много фотографий, что люди, которые, вот, допустим, следят за моими соцсетями, они могли обратить внимание, что я пропал вообще из них на время, потому что, во-первых, там ничего не ловит, а во-вторых, я сфотографировал столько всего, что выложить просто не было времени.
1: Ну, все, мы отдохнули и вернулись в лайтовый понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
0: Совершенно верно. И прямо сейчас мы разыграем очередные, точнее, наши первые 3000 рублей
1: после
0: отпуска. Да. И что нам для этого надо сделать?
1: Ну, во-первых, нужно все услышать, да? Отправить нам кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. И еще важно оказаться 24-м по счету. Сегодня 24 августа, понедельник.
0: Да, но мы долго думали, какое сделать нам кодовое слово. А поскольку мы оба путешествовали, давайте начнем с вас, герцогиня. Ты придумала хорошее слово.
1: Красивое слово «сортовала».
0: Сортовала.
1: Сортовала. Город в Карелии прекрасный. Он меня очень поразил. Красивый. Поэтому пусть будет кодовое слово именно такое.
0: На старт, внимание, марш.
1: Поехали.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 7.10 в Москве. Мы продолжаем разыгрывать деньги. Это прекрасно,
2: это
1: замечательно.
2: Это все называется лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера мы это делаем. Вот. И прямо сейчас кому-то из вас улетят 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль. Красивое слово. Сортовал. Это место, где провела все свое отпускное время Терешкова.
1: Ну, практически.
2: Карелия.
1: Да.
2: Вот.
1: Да.
2: Прекраснейшее место.
1: Все края.
2: Наслышан. И победителем этого раунда все условия выполнила. И оказалось... Какой по счету надо?
1: 24-й
2: по счету оказалась Мария Томск. Маша, привет.
3: Здравствуйте.
2: Маш, ну смотри, ты сейчас где находишься?
3: Я на работе.
2: На работе, в офисе, да, или как? У тебя что за работа?
3: Отдел в магазине.
2: Отдел, а что продаете, если не секрет? Есть что-то приличное, конечно.
3: Шапки.
2: Я говорю, приличное. Шапки летом? Ладно,
3: вот,
2: смотри.
1: И летом, и зимой.
2: Как говорится,
1: загляни в шапку.
2: Снимаю шляпу. Вот они, 3000 рублей тебе на счет летят.
1: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Ну, это классно. Давай привет передавай.
3: Привет всему Томску и вашей радиостанции ИДФМ.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Тебе шикарных продаж шляп и шапок. Вот. Ну, ребят, мы продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ. Реклама.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стресс. Двигай лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в российской столице. Вы говорите физкульт, мы говорим, мы еще в отпуске, не звоните мне.
2: Не-не-не, мы вышли из отпуска, но я хочу вас сразу успокоить. Сегодня упражнение очень лайтовое, прям идеальное.
1: Как деньги.
2: Для всех, кто вышел из отпуска или очень сильно гулял на выходных. Называется упражнение «Львица». Встаем на четверенечки. Первое движение назад. Тянемся ягодицами к ногам. Да, прям вот тянемся, опускаемся вниз. А второе движение. Выпрямляемся, чуть наклоняясь вперед. Вперед, назад, вперед, назад. Вот
1: в такая львица. В йоге это называется собака мордой вниз.
2: А львица же красивее звучит.
1: Это, знаешь, вот смотрите логику. Упражнение называется «Львица». Делает его девушка в костюме зебры. А вообще называется упражнение «Собака мордой вниз».
2: Вот. А вот это запутать вас.
1: Вот так вот.
2: Да, это для мужчин специально.
1: Заходите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Там есть видео. Также есть видео в группе Хит FM ВКонтакте. В общем, легкой и качественной тренировки вам.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 7:26 в Москве. У нас продолжается лайтовый понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
2: И все, что вам нужно, это взять в руки телефончик, внимательно послушать нас, Терешковой, и выполнить задание. Вот.
1: Это да. И тут даже не на сообразительность, тут скорее на внимательность.
2: На внимательность, да.
1: Деньги, 3000 рублей, достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 24-м по счету. Сегодня 24 августа, а лето-то все
2: совершенно верно,
1: закончилось.
2: Да, 24. Ну, знаешь ли, у нас еще сентябрь,
1: да,
2: а там бабье лето впереди.
1: Ой, ждем мы бабье лето.
2: Вот так же нормально должно быть.
1: Так, какое кодовое слово?
2: Так, кодовое слово, смотрите, не могу развидеть это и не хочу это развидеть, это Чегемское ущелье. Если кто не был, просто вбейте в интернете, посмотрите, вы обалдеете. Первые же картинки, это вот все так реально существует.
1: Ты мне уже показал, я в шоке, какая красота.
2: Это невероятная история, вот. Но еще невероятней этой красоты, это хычин балканский, вот. И я его попробовал, и ребята...
1: Это какая-то лепешка?
2: Это лепешка, внутри сыр с зеленью, творожный такой.
1: Как захотелось сразу.
2: Все это делается прям там, ага, в ущелье. Вот, ну, я там ел. И это фантастически вкусно. Поэтому паролем этого часа, этого раунда, хотелось бы всей моей жизни, но только этого раунда, пароль будет такой: хычин.
1: Как интересно. Ну, давай, на старт.
2: Внимание, марш!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТВМ.
1: 7.33. В Москве самый счастливый денежный день на неделе. Ну, наверное, конечно. Да? Все-таки, когда ты выиграешь деньги, это классно. Лайтовый понедельник у нас продолжается.
2: В этот день, знаете, я осуществляю мечту всех мужчин. Я говорю, деньги не проблема.
1: Я плюсики в карму закидываю.
2: Так, а что надо было сделать? Надо было в этом раунде отправить нам пароль хычин, вот, и оказаться 24-м по счету, потому что 24 августа на календаре. И не поверите, победителем этого раунда совершенно, и сейчас искренне говорю, случайно, стал Антон из города Пятигорска, Ставропольский край. Антон, привет!
1: Привет!
3: Доброе утро!
2: Антон, ну, меня не отпускает, видимо, Ставропольский край, да, потому что вот он, ты здесь тоже. А, во-первых, скажи мне, пожалуйста, хычин балканский, ну ты же 100% пробовал.
3: Ну, конечно.
2: Вот, каким-то одним словом объясни Терешковой, вот насколько это вкусно.
3: Это невероятно вкусно.
2: Вот.
3: Сыр, зелень и все остальное.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, что же вы делаете?
2: Вот. Вот так вот. И это фантастично.
1: Изверги.
2: Так, а ты сейчас где находишься, если не секрет?
3: Дома на работу собираюсь.
2: Дома на работу. А ты в квартире, в доме жилом живешь?
3: Да, вот, возле окошка.
2: Уже традиция, когда звонишь в окошечко. Вот, смотри, вот эти вот летающие хычины.
1: И
2: 3000 рублей тебе на хычины как раз.
1: Супер, да. Давай привет передавай.
3: Моей семье привет. И всем, кто меня узнал. Ставропольскому краю в том числе.
2: Ставропольскому краю от меня тоже огромный привет. Вот, ребят, спасибо огромное. Тебе желаем лайтового понедельника. Пусть день пройдет максимально классно. Мы продолжаем разыгрывать деньги. С утра и до самого вечера мы будем это делать в эфире радио HIT-FM. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HIT-FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
18: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 7:43 в Москве. Всем доброе утро.
2: Я расскажу вам сейчас про удивительное хобби у такого персонажа по имени Сэм Уолмот. Вот, он уже 7 лет. Оценивает скамейки в своем блоге. То есть катается, садится на скамейки во всем мире и делает какие-то
1: необычно.
2: Оценки. Он оценивает дизайн, удобство, естественно, виды вокруг. Вот. И за все 7 лет Сэм ни разу не поставил максимальные 10 из 10.
1: Кто же у него подписчики?
2: Вот,
1: кто там любит посидеть?
2: Есть самая популярная скамейка в мире. Это в Южном Глостершире. Вот, она даже удосужилась у этого гения девяточки всего лишь. Но у нее есть история в этой скамейке. Именно с этой скамейки началась история отношений Сэма и его женщины Софи.
1: Поэтому и девяточка, да?
2: Ну вот, и подожди. Семь лет назад их первое общение было связано вот с блогом, а со временем девушка начала ездить вместе с Сэмом на поиски новых лавочек. После свадьбы они вернулись на эту же скамейку, и Сэм наконец-то поставил заветные 10 из 10.
1: Вау!
2: Никто так никогда не радовался за скамейку, как я, если честно. Вот, я полазил по его соцсетям, посмотрел. Он реально катается, прям сидит там и
1: дает данные. Но он только в своих краях катается. До нас еще не добрался. У нас тут столько скамеек.
2: Слушайте, вот эти, знаете, которые вот эти с полукруглыми спинками, я считаю, это вообще самые великие скамейки
1: на свете.
2: А вот
1: те, которые сближают, у нас установлены в Москве.
2: Нет, это вот эти скамейки примирения, не надо, спасибо.
1: Нет,
2: не
1: надо. Там
2: после,
1: неудобно.
2: После дождя скользишь, штаны мокрые, ты недоволен, в лужу спускаешься.
1: И сразу в объятия.
2: И сразу в объятия. В общем, вот такая история. Мне, вот честно, я очень люблю вот такие блоги, где что-то необычное происходит. Поэтому за вот это вот
1: одобряем.
2: Исследование скамеек тоже ставлю 10 из 10.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн. Продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алис» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем.
1: Доброе утро, друзья. Классный понедельник, лайтовый день, когда мы разыгрываем деньги. У нас их много. И главное, много энергии, хорошего настроения. Все это будем отдавать вам. Вот что нужно сделать, чтобы получить деньги, обогатиться. 3000 рублей достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Туда надо отправить сообщение. Еще очень важно оказаться 24-м по счету. Сегодня 24 августа.
0: 24-го. Кстати, сегодня, если ты не в курсе, сегодня отмечает день рождения один из твоих любимых персонажей.
1: Кто?
0: Вот этот самый.
1: Но...
0: который Алохоморус.
1: Гарри Поттер?
0: Ну, не совсем.
1: Дэниел Рэдклифф?
0: Тепло. Теплее.
1: Больше...
0: Как это?
1: Руперт?
0: Да.
1: Грин, по-моему.
0: Руперт Грин, да, рыжий.
1: А, рыжий. А вообще, чего ты взял, что он мой любимый персонаж?
0: Ты говорила, что это идеал твоего мужчины. Тор на втором месте после него.
1: Конечно, конечно. Но на самом деле в последней части Гарри Поттера он очень даже ничего возмужал.
0: Я вообще в целом слышал много раз эту историю.
1: А как зовут его персонажа-то? Я забыла.
0: Рон.
1: Рон, да.
0: Почему я это знаю? Я даже... Я не смотрел Гарри Поттера, извините. Вот, но Руперт Грин сегодня отмечает день рождения, поэтому давай просто... Просто сделаем простое кодовое слово «Рон».
1: Давай.
0: На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.06 в Москве. Всем приветики. Лайтовый понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги. И сейчас сделаем это с большущим удовольствием.
2: Делаем это с утра и до самого вечера. И прямо сейчас разыграем 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль Рон в честь дня рождения Руперта Грина.
1: Это вот. Рыжий из Гарри Поттера. Это как рыжий из Иванушки.
2: Я сейчас объясню. Представляешь, человек, вот, он великий уже, достаточно знаменитый актер. А всегда надо дополнять. Руперт Грин, кто это? Это
1: рыжий из Гарри Поттера.
2: Просто сделай себе фамилию. Рыжий из Гарри Поттера. Имя Рыжий, фамилия Гарри Поттер. Ладно, Руперт Грин сегодня отмечает день рождения. В честь этого был пароль Рон. И надо было отправить этот пароль в мессенджер Макс и оказаться 24-м по счету. Дамы и господа, победителем этого раунда становится жительница города Астрахань Милана. Милана, привет.
1: Приветы.
3: Здравствуйте.
2: Какой веселый голос. Доброе
1: довольный.
2: Утро. Так, скажи, такой довольный голос бывает только у тех, где есть разница со временем в Москве. У тебя сколько сейчас времени?
3: У меня 9.07.
2: Я же говорю, у вас 8.07, там 9.07.
1: Всего часик.
2: А радости-то сколько, что уже не сонный человек.
1: Так,
2: ты где находишься, Миланочка?
3: Я сижу дома, слушаю ЧПФМ и собираюсь на маникюр.
1: Вот это счастливая жизнь.
2: Проживает лучшую жизнь.
1: Ты на работу не пойдешь?
3: Сегодня выходная.
2: Отлично. Класс. Значит, смотри, открывай форточку, по традиции надо у окошка сидеть. Вот
1: человек
2: тебе...
1: даже выходной день зарабатывает деньги.
2: Да, представляешь? Вот,
1: это
2: открывай,
1: для тебя.
2: Открывай окошко, вот тебе на маникюр как раз. 3000 рублей прилетели тебе на счет прямо сейчас.
1: Шикарно. Давай приветы передавай от души прям.
3: Передаю привет вашей редакции.
2: Спасибо.
3: Потому что очень люблю слушать ваше радио.
2: Спасибо.
3: И, конечно, привет астраханцам.
2: Арбузом передает мне привет.
1: А что у вас сейчас из вкусняшек самое популярное?
2: Арбуз.
1: И все?
3: Да, арбуз.
2: В смысле, и все?
3: Арбуз
2: Астрахань.
1: И я не ела еще.
2: Ты не ела астраханских арбузов?
1: Нет, этим летом я не ела.
2: И этими губами ты людей целуешь при встрече?
1: Это да. Вам повезло,
2: Милана, нам надо срочно что-то делать с этим. Ладно, Милан, мы тебе желаем лайтового понедельника. А он у тебя и так лайтовый, но пусть будет еще и всей Астрахани такой. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HitFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 000 рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Прямо сейчас будем учиться выбирать наручные часики себе.
1: О,
2: вот так вот.
1: Давно не носила я такое.
2: А, у тебя же есть.
1: Ну, они спортивные, они для спорта нужны.
2: Что же мне пустые руки показывать, чтобы вы понимали?
1: Нет, так, там общем, белая полоска.
2: Поехали. Определите цель и стиль. Главное правило есть такое. Часы должны сочетаться с вашим образом. Классика. Классики, спорт к спорту. Не надо там спортивные часы в костюму, пожалуйста.
1: Вот поэтому я и сняла сегодня.
2: А у тебя, типа, у тебя строгие были твои вот эти резко, да, стали? Дальше. Выберите тип механизма. Есть механические, это самый сложный вариант, но там есть душа. Они требовательны в уходе, бывают с ручными автоматическими заводами. Вот. Есть кварцевые, работают от батарейки. Но, правда, надо менять каждые 1-2 года.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, есть еще, ладно, третьи, это умные часы. Будем их брать в обиход или нет? На мне вот умные.
1: Ну, почему нет?
2: Хорошо.
1: Это тоже считается.
2: Третий вариант – умные часы электрические.
1: Давай.
2: Их надо просто заряжать каждый час. Вот,
1: и
2: видимо.
1: Там, кстати, можно циферблаты менять. И какие ой, угодно ой, ой, делать
2: понеслось,
1: стрелочки.
2: Понеслось вот
1: да.
2: Это сейчас. Ой, телевизор целый.
1: Да.
2: Так вот, дальше. Подберите правильный размер. Часы сидеть на руке идеально. Не болтаться, не впиваться в запястье. Вот я, кстати, не могу. Я не люблю, когда часы вот сейчас плотно на мне сидят. Мне не нравится. Мне нравится, когда они немножко болтаются.
1: Да.
2: Какой-то есть в этом небрежный вайб. Но говорят, это неправильно. Поэтому что делаем, как говорят?
1: Туже.
2: Туже. Не надо туже. Что значит туже?
1: Наоборот, вот. Не надо.
2: Дальше. Соотнесите с бюджетом и статусом. Это тоже важно. Часы — это не просто вещь, но это отражение вашего положения. Есть такое негласное правило, что стоимость часов не должна превышать двухмесячный доход владельца.
1: Ага. Вот.
2: Так что подумайте, прежде чем
1: просить у любимки.
2: А то вы придете
1: суперчасы.
2: С суперчасами, а такие все такие, ну, наверное, богач.
1: Не, на работе все такие, где зарплата в разы меньше, такие пу-пу-пу. А что это на такие часики,
2: ну, да,
1: носит?
2: А дальше. Доверяйте своему вкусу. Вот, и ухаживайте за покупкой. Это тоже важно. Смотрите, важное правило. Часы должны нравиться в первую очередь вам и приносить радость. Не надо гнаться за брендами, если вам не нравится модель.
1: И не стесняйтесь вот своих часов, конечно, они же могут обидеться.
2: Я вам больше скажу. Если вам нравятся часы, допустим, они дорогие, ну, какие-то. Ну, вы можете найти бюджетно похожую модель, и это не страшно. Главное, что вам на руке, вам на эту руку смотреть, а не другим. Запомните эти правила, покупайте себе часики правильно, и все равно будьте счастливы.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
9: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будь идеалиш» на радио Хит ФМ и лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки.
2: Делаем это с удовольствием. Если у вас с утра чесалась левая рука, ладошка, да? Левая же, когда чешется, когда деньги.
1: К деньгам? Да, да. Левая. К правой вот. Отдавать.
2: Это все неспроста.
1: Вот почему у меня правая чешется все утро.
2: То, что ты отдаешь. 3000 рублей у нас на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 24-м по счету. Сегодня 24-е.
1: Прекрасно.
2: Тут мы узнали с Адамовым, что у нашей вкусняшки день рождения картофельные чипсы.
1: Да, сегодня отмечают день рождения.
2: Я как коренная практически белорусска, ну, по крови, по крайней мере, обожаю все картофельное.
1: Как мы переобулись сейчас резко.
2: А ты просто любишь чипсы.
1: Сейчас за эфиром что было? Сейчас вот, давай возьмем праздник, день чипсов. Ну, это же вредно. Это Черешков говорит, ну, это же вредно. Вот я такая сейчас, я как человек, который обожаю картофель и чипсы.
2: Я просто закрыла глаза, вкусовые сосочки подсказали мне, что нужно сказать именно так. Ну, действительно, есть вкусные чипсы, и иногда в определенный момент они прям заходят.
1: Я вот честно скажу, я прям еще маленький был, я любил, вот она называла, тогда же не было понятия чипс, тогда было понятие хрустящая картошка вот эта.
2: Да.
1: Вот, классная была, или обожал ее просто, вот. Поэтому давайте сделаем пароль.
2: Давай.
1: Вот такой, хрустящая картошка.
2: Поехали!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будь идеалиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 8.35 в Москве, лайтовый понедельник у нас в самом разгаре. Почему лайтовый, да? Потому что вы получаете деньги, можно сказать, практически ничего не делая.
2: Да, на лайте.
1: То есть это такая суперудача, удачливая.
3: Суперудача.
1: Ага.
2: Вот это, знаешь, есть игра, не играю такой день, лайтовый понедельник звучит, да, лайтовый понедельник. И ты такая... Супер удача! Так сразу видно,
1: это для,
2: да?
1: Для скуфов.
2: Это да, вот это.
1: Что, все понятно было.
2: Скуфердяйство какое-то. Ладно, ребят, мы должны разыграть 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Хрустящая картошка» в честь дня чипсов. Вот, отправить пароль нам в мессенджер Макс и оказаться 24-м по счету, потому что, как бы это страшно не звучало, 24 августа на календаре.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, дальше что? Дальше перемены погоды, и хрустить не только чипсы будут, но и суставы,
1: да,
2: у нас.
1: К сожалению.
2: Вот. Так вот, ребят, победителем этого раунда становится Роман из города Невест Иваново. Привет,
4: привет.
2: Роман.
4: Привет, привет.
2: Ромочка,
4: привет.
2: Сразу...
4: Иваново, привет.
2: Привет. Сразу спрашиваю, ты женатик?
4: Нет, нет.
2: Прекрасно.
1: Неправильный ответ. Так, слышал.
2: Да, да, да. Соберись. А что ж, подожди, а что так получилось? Ты город невест, а ты не женат. Что, все пробуешь?
4: Ну, так получилось, да.
2: Ну, так, ну, хорошо.
1: Выбирай. Ну,
2: смотри, с этого дня Все Иваново будет знать, что ты богач. Так что 3000 рублей залетают тебе в форточку автомобильную. Передавай приветы.
4: Да, спасибо большое. Передаю привет городу Иваново. Я работаю в общественном транспорте. Маршрут номер 100. Всем привет.
2: Ага, то есть ты вот так вот решил невесту найти?
4: Сейчас вот в данный момент, да.
2: А нет, вот...
4: некоторые проблемы.
2: Подожди, а скажи, автобус... Ты автобус доводишь, я так понимаю?
4: Да, да.
2: Они
4: да,
2: тебя
4: да,
2: слышат да, сейчас?
1: Нет, конечно.
4: Я надеюсь, они слышат.
2: Так, да. Дамы и господа... Следующая остановка «Лямур-тужур» с Романом Иваново. Вот. Поэтому, герцогини, сегодня вы едете за счет Романа.
1: Ага, и Роман такой, упс, пу-пу-пу. Делай потише. Да-да. Нет, там же кабинка, она закрыта, ты что, изолирован от всех?
2: Это не факт.
1: Можешь хоть песни петь, хоть может, на они, радио
2: может,
1: звонить.
2: Может быть, они там за проезд передают. Может, там это есть, контролерша.
1: Обещание какое-то было, наверное, была остановка.
2: Задом ездит.
1: Не
2: Ладно.
1: Знаю.
2: Ром, мы тебе желаем легкого пути, легкого рабочего дня. Спасибо тебе огромное за твое хорошее настроение. Вот. Лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ мы разыгрываем денежки. Совсем скоро вот, разыграем очередные 3000 рублей. Но подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: В «Ленте» играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7 собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.47 в Москве. Всем приветики.
2: Каждый четвертый россиянин прячется от коллег на обеде, чтобы не делиться едой.
1: Так.
2: Пу-пу-пу.
1: Пу-пу-пу – это, ну, едой, которую он взял с собой.
2: Слушайте, ну, 46% опрошенных предпочитают есть вместе с коллегами, это утверждают эксперты. То есть почти половина, но 54% в одиночку.
1: Это Адамов, он от меня всегда прячется, когда что-нибудь вкусненькое ест.
2: Потому что...
1: Что, потому что я отжимаю?
2: Джонни делится едой.
1: Понятно.
2: 54% в одиночку едят, представляешь? Из тех, кто обедает один, половина скрывается от остальных, чтобы сохранить свой рацион. Потому что начинается вот это, ой, что это вкусненькое, что это вкусненькое.
1: Не, а иногда, если человек тебе симпатичен, ты не можешь есть нормально, у тебя все вываливается.
2: Что?
1: Не, правда, сколько раз я пыталась вот так вот есть у тебя при человеке, который мне нравится, ну, допустим, если это коллега, очень удобно.
2: А как вот объяснить тогда, когда человек с тобой общается, когда ест, то с набитым ртом?
1: Это нормально.
2: Конечно.
1: Я не знаю, почему ты так реагируешь.
2: Потому что ты, ребята, сурдопереводчик нужен иногда, когда Терешковый ест. Вот, в то же время, вот эта другая половина россиян охотно делится своей едой с коллегами. Я, между прочим, охотно делюсь, если ты не помнишь.
1: И да, ты готовишь даже специально для меня, приносишь две порции.
2: Когда такое было? Это я себе нес две порции, а говорил тебе, что для тебя тоже.
1: Два бургера это для тебя были? Понятно.
2: Вот, многие отметили, что таким... Я не знаю, вот кто эти многие отметили, что таким образом экономят до 5000 рублей в месяц. Это, видимо, те, кто подъедает у других, экономит.
1: Нет, но с другой стороны, в этом есть какая-то логика. Ну, действительно, человек рассчитывает на определенное количество еды, на определенные калории. Не доедает, делится, следовательно, ему не хватает. Идет, покупает еду.
2: Я записал эти слова в свой невидимый блокнотик. Теперь в следующий раз я буду так говорить.
1: Предъявлять.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
9: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
10: Телефон 75-77-88.
9: Начните новую жизнь уже сегодня.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
12: «Хит-ФМ».

0: шоу Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. А это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. После отпуска мы вернулись и готовы обсуждать с вами тему часа.
2: Ой, столько всего хочется рассказать и услышать в том числе. Вот как звучит сегодняшняя тема. Какой навык ваших родителей сегодня кажется, ну, почти суперспособностью?
1: Я сейчас сходу скажу. Я не знаю, как они это делали, как они делают до сих пор. Это в моменте, когда, не знаю, сейчас придут гости неожиданно. За 10-20
2: поляна
1: минут
2: накрывается.
1: Поляну накрыть целую. Такую, что там просто... Вот Иван Васильевич меняет профессию. Помнишь, уже вот
2: да.
1: Это, где икра зам...
2: Да,
1: вот.
2: Да, да.
1: Это просто...
2: А потому что соленье, тьфу. Заготовочки...
1: А, ты думаешь, на этом выезжают?
2: Не зря же все это делали.
1: Такие, сначала ты объелся помидорами солеными, а потом такой, ну что, горяченькое. Такой, мне сейчас очень горячо в желудке.
2: А лечо можно греть?
1: Да, лечь можно, греть не надо.
2: Не, у меня тоже насчет родителей в этой, скажем так, категории уборки. Как раз поели, убрались. Вот у меня мама умеет это делать максимально быстро и... Любую квартиру, любой дом делает это прям превосходно.
1: Это прекрасно. Особенно, знаешь, еще есть момент такой, когда ты такой, как я, который может не закрыть пасту, например, зубную. Ага. Да, у меня это вообще образ жизни в этом строится. Вот. А человек просто это делает. Ты просыпаешься, все помыто. А вот я начал жить один и понял, что так не работает.
2: Но есть нюансы, комментарии злостные. Никто не отменял. Она убирается,
1: любимая,
2: помогает мне.
1: Любимая женщина никогда не прокомментирует такие действия, понимаешь? Вот. А когда она тебя хочет выгнать из дома, она тебе поставит ультиматум. Либо я, либо паста. Либо ты съезжаешь из нашего родительского дома.
2: Мы сейчас про родителей, а ты про любимую женщину.
1: Я говорю, из родительского дома уезжаешь.
2: А, ну тогда
1: да. Ребят, сегодня обсуждаем вот такую тему часа. Давайте свои сообщения. Присылайте, как обычно, в мессенджер Макс. Можно по номеру 8-925-007-1074. Это в личку. Вот. Также в Максе есть группа Hit FM. Мы там тоже все читаем. Ждем на напомню, какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью?

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:07 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью? Вы отправляете свои сообщения в мессенджер Макс в личку, а также можно написать еще и просто в группу в Максе Хит FM.
2: Влад написал: мои родители супер быстро умеют считать наличку в руках, как банкомат, а также в уме считают круто. Им по 60 лет.
1: Вообще, в целом, наличка — вот эта суперспособность, они как-то ее добывают.
2: А вот Борис написал: считаю, что навык успевать следить и знать следующий шаг не всем родителям дано это. Ну, вообще-то, да.
1: Что они дано? Родителям не дано? Они все наперед, они на 10 лет вперед знают, что если ты будешь ходить без шапки в детстве, то тебе просто будет ужас в голове.
2: Никита написала: уметь высиживать огромные очереди. Неважно где, хоть за помидоркой на рынке, хоть в поликлиниках.
1: Вот Виктор написал: ремонт механических часов с использованием лупы.
2: О, ничего себе!
1: Это да.
2: А
1: кстати,
2: еще, мне кажется, вот у родителей, у многих, особенно те, у кого есть дачи, вот эта картошка, вот эти все грядки, вот они умеют как-то искусно всех, кто присутствует на этой даче, вовлечь в этот процесс, но сами при этом ничего не делают.
1: Они, знаешь, что это? Они еще при этом умудряются каким-то магическим способом впарить те кабачки. Как? Я не знаю. Я, кстати, недавно вот рассказываю историю про родителей своих. Вот приехал к ним, все. Москва, город, чтобы вы поняли. Откуда кабачки? Только в магазине есть. Вот. И я в какой-то момент уезжаю, и у меня контейнер с кабачками. С готовыми, правда, уже. Откуда? В какой момент я согласился на это?
2: Ну, слушай, зная тебя, ты мог согласиться.
1: Ну, кабачки, да, это святое. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также пишите в группу Хит FM в том же Максе. Тема час сегодня какая? Значит, вот она. Какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью?
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Топ покупок месяца.
12: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQ J7. Впечатлить друзей.
11: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 16 минут в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Какой навык ваших родителей сегодня кажется просто суперспособностью?
1: Мария отправила сообщение. В школьном возрасте отправляли к бабушке на летние каникулы. Так получалось, бабушка, чтобы не забыть математику, писала в альбомный лист кучу сложных примеров. Отправляла считать столбиком, но когда брала проверять, она считала в уме сложный пример. Я всегда восхищалась, как это она так делает.
0: Это, конечно, сильно. Вот Милана написала это в десятку. Находить магическим образом вещь, которая потерялась. Хотя до этого ее там не было. Вот у меня так постоянно. Я начинаю искать что-то, говорю, у родителей особенно, там, если приезжаю там, в своих каких-то вещах старых. Я говорю, где эта пипитка? И они такие, там была. Я говорю, там нет. Мама идет и находит ее там.
1: А я всегда поражаюсь, как мама со своей жизнью все анекдоты мира как-то соединяет. То есть для любой ситуации есть какой-то анекдот. И вот эта фраза, как в том анекдоте, помнишь? Я в каком? И она начинает мне рассказывать, а я понимаю, что я не знаю его.
0: Я как-то раз имел большую честь провести длительное время, общаясь с Валерием Сюткиным. Uh-huh. Вот. И это фантастический человек, на который на каждое слово твое у него есть история. Ты про шнурки зовешь, он говорит, кстати, есть история у меня, значит, про шнурки. И потом берешь, там кофе наливаешь, он такой, у меня есть друг, который кофеечек любит. Если он сочиняет, это еще плюс 10 к его креативу. В общем, продолжаем обсуждать тему часа. Какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью? Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074, либо в группу в Максе Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
8: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606. Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Какой навык ваших родителей вам кажется суперспособностью?
2: Я думаю, что у многих родителей очень много, но топ-10 точно есть у каждого суперспособностей.
1: Вот, пожалуйста, Оля пишет. Работоспособность маме 78 лет. Она до сих пор сама сажает и выкапывает картошку. Я бы еще, знаете, в суперспособность к этим людям добавил вот это... Это прям суперспособность. Верить в то, что эта картошка вкуснее продаваемой.
2: Да-да-да, и что обязательно нужно делать это вот своим физическим трудом.
1: Нет, физическим трудом всей семьи.
2: Это да. А как они предсказывают погоду?
1: Это колени.
2: Они всегда знают, когда будет дождь.
1: Я помню, бабушка делала, знаешь, как она... Вот эта суперспособность какая-то была. Она брала нитку, на нее вешала кольцо золотое, и вот так к руке ставила в области вен. И вот так оно каталось, и она такая: давление вот такое сегодня. Я говорю: в смысле?
2: Что?
1: Я могу на качелях покачаться, то же самое. Ну, она правильно говорила всегда. Как она это делает, я не знаю.
2: Я, конечно, понимаю, что сейчас не удивлю многих, но все равно вот пульс тоже вот, ощущать, и биение, сколько сердцебиения там в минуту.
1: Сейчас молодые врачи говорят: в смысле родители? Это же их работа.
2: Врачей-то да, но я, например, попроси меня сделать это, я тебе не сделаю. Я не скажу.
1: На шею человеку часы свои оденешь. Сейчас посмотрим.
2: Да-да-да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Обсуждаем вот что. Какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью?
0: На радио Хит ФМ.

0: Хит-ФМ. 9:33 в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью?
1: Так, мама всегда поймет по телефону. Вот Сережа, 34 годика, написал. Всегда поймет Сережу.
0: Да, это понятно.
1: В любом возрасте, состоянии.
0: Юля пишет. Доброе утро. У моих, видимо, родителей 11 сентября золотая свадьба. Вот это суперспособность ладить между собой.
1: 11... Кстати, да, я тоже этим восхищаюсь.
0: 11 сентября. А золотая свадьба, я не знаю, сколько это. Это, наверное, очень много.
1: Это очень-очень-очень много.
0: Там же
1: много.
0: Есть вот эти вот.
1: Это 50 вроде.
0: Водяная свадьба, да. Вот это вот. Какая-то там платина.
1: Серебряная.
0: Серебряная. Как ложки.
1: Ну, надо научиться, кстати, запоминать, когда, сколько свадьба.
0: Константин пишет. Вообще знать все вот эти приметы, это тоже родительская
1: судьба. И все праздники.
0: И праздники. Особенно вот у меня мама знает, она практически не ходит в церковь. Там только в редких случаях, вот. Но она знает все православные. Сегодня надо, вот сегодня такая-то горка. Такой, да, хорошо, что надо делать.
1: А рецепты, как они помнят?
0: Рецепты. Они, на самом деле, я раскусил эту хитрость.
1: Но.
0: Это тетради. Они в тетрадочке все записывали, а сейчас в гаджеты, в телефоны все пишут. Константин пишет. Привлечь своих детей к выполнению домашних обязанностей. Уборка, мытье посуды, покормить, убраться, за домашними питомцами сходить в магазин. У меня с моими детьми, увы, не получается. Я лично видел недавно, как это работает, и это потрясающая суперспособность. Я не знаю, как люди это делают тоже. Я сказал в какой-то момент...
1: Это голод, тренировка.
0: Оставь, у меня в детстве это как-то само исчезало все.
1: Да.
0: Я бы так говорил. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит-ФМ. Пишите туда тоже. Обсуждаем вот что. Какой навык ваших родителей сегодня кажется почти суперспособностью? На радио Хит-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня, какой навык ваших родителей кажется почти суперспособностью.
2: Фурса написала. Теща, тоже мама. У тещи есть суперспособность всем раздать люлей за 5 минут после прихода с работы. Шутка, конечно. Я люблю тебя, теща. Так я сначала сказала, потом упс.
1: А вот это вообще в целом суперспособность родителей второй половинки, в целом, не знаю, свекрови, это лавировать между... ненавидеть и любить.
2: Это тоже суперспособность. А готовить вот эти самые вкусные котлеты, которые ни одна женщина никак не может переплюнуть, мамины котлеты.
1: Ты знаешь, вот помнишь контрасты вот эти? Ты шла в детстве там с мамой, проходили какое-нибудь там, не знаю, быстрое питание вот это вот. Мы такие, хочу бургер! Мама говорит, я тебе приготовлю дома такой же. Ты такой, нет! И ты приходишь, и вместо бургера ты получал хлеб, котлету и сверху хлеб. Ну, кетчупом еще залитую.
2: Не, ну,
1: и это если ты богач. Если ты богач.
2: Это вот вкусно.
1: Кетчуп. Ну, тогда это не было вкусно. Согла, не надо сейчас делать вид, что ты тогда это считала вкусным. Сейчас, конечно, ты такая, я лучше домашние котлеточки.
2: А родители, кстати, еще умеют очень классно и быстро обижаться. Вот они прямо всегда находят причину обидеться.
1: Не, у меня такого нет.
2: А вот у меня есть. Причем я иногда даже не контролирую тот момент, что обижает
1: родителей. У моих родителей другая история. Они могут тебе сказать так, что ты такой, я не понял, такие, только намекая глазом, только попробуй обидеться. Вот этот взгляд.
2: Ага.
1: Понимаешь? Ты просто вспомни, ты там в детстве, например, где-то играл, и тебе сказали, в 7 быть дома такое. В 7:03 тебе говорят, тебя мама искала во дворе.
2: О, я вспомнила еще одну суперспособность своей мамы, когда у меня что-то где-то болит, она рукой гладит или держит на каком-то расстоянии от кожи, и она понимает, где именно очаг воспаления, что у меня болит, и начинает водить так ручкой, и вот так, знаешь, в стороны кидать.
1: И до сих
2: как
1: пор?
2: Будто бы выбрасывая мою боль куда-то из меня.
1: А заклинание говорит, у собачки болит,
2: это
1: у кошечки
2: говорит,
1: болит, у Дианочки не болит.
2: До сих пор делает.
1: Вот.
2: Я когда это прошу, говорю, мам, сними, пожалуйста, мою головную боль. Вчера, ну...
1: Было весело. Она такая, сейчас, момент. Вот.
2: Да,
1: у меня была
2: да.
1: такая же история с подушками. Мне родители говорили, у меня болел живот, они говорят, обними подушку, обнимал, и типа вся боль в подушку уходила. Я говорю, вы же спите на этом потом.
2: Вместе с этой болью. Ладно, да. Все, завершаем тему.
1: Вой, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Мы вышли из отпуска, ребята. Это было невероятно классно.
2: Невозможно
1: мы наконец-то
2: наговорить.
1: Вернулись к вам, да. Вот, совсем скоро здесь появится уже Наташа Стаханова. Вот, ей мы говорим привет, а с вами прощаемся до завтра. Лайтовый понедельник продолжается. С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются денежки. Как раз Стаханова совсем скоро их и разыграет.
2: Всех любим, всех целуем. До завтра.
1: Пока.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Утренники наши, конечно, знаете, такие счастливые, отдохнувшие, загорелые прям. Ух, всех разбудили, молодцы. Я буду, друзья, с вами на ближайшие 4 часа рядом, как обычно. Будем с вами разыгрывать лайтовые денежки, ловить везде хит. Обязательно будем, надеюсь, у кого-нибудь все-таки получится выиграть то, что очень-очень сильно хочется. Занырнем в прошлое тоже, обязательно поиграем в хитстери и в настроение тоже поиграем. Но все чуть-чуть попозже. А прямо сейчас красотки Cat's Eyes с нами. Animal.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Зиверт, Зиверт, красотка на радио Хит ФМ. Друзья, если ваше настроение тоже вот так же просит движение, у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция «Русский движ». Очень прикольно ее слушать в нашем мобильном приложении радио Хит ФМ, либо на сайте hitfm.ru. Там очень крутые русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме.
1: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
10: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В арт-кластере Андрея Тыртышникова проходит выставка «Рожденные 80-е. Двойной кадр», который объединит художников, чье детство прошло в позднем СССР, а юность и взрослая жизнь в переломные 90-е. В живописи, графике, скульптуре и фотографии они вспоминают время, когда один мир сменялся другим. Дополнит экспозицию личные фотографии художников из детства и юности. Выставка работает до 10 октября для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: В Пушкинском музее проходит выставка итальянского художника Фабрицио Плесси «Вертикальные моря». Работа состоит из 4 вертикальных экранов, на которых художник обращается к главной теме своего творчества – воде. Плесси родом из Венеции, поэтому к этой стихии он возвращается особенно часто. Инсталляция создана специально для музея. И именно с нее 10 лет назад началась его коллекция медиаискусства. Выставка продлится до 15 ноября без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть черную комедию «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом, Аней Тейлор-Джой и Венсаном Касселем. Главный герой – популярный актер Майк Тайлер, переживающий карьерный кризис. Он отправляется на благотворительный вечер, куда съезжаются знаменитости, политики и миллиардеры. Но праздник быстро превращается в кошмар. Мероприятие захватывают радикальные экоактивисты. И Майку приходится одновременно спасать репутацию и собственную жизнь. Отметим, что режиссер фильма Ромен Гаврас смешал сатиру, черную комедию и экшен и добавил к ним мотивы древнегреческой мифологии. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Адам Левин и Джим Класс Хироус на радио Хит ФМ. Друзья, я хочу вам напомнить, что последний розыгрыш этого лета в нашем канале в Макс уже ждет вас. Можно выиграть очень крутые хитовые настолки. Хит ФМ спойлер, все звезды. Подробности у нас в закрепленном посте. Вот и я буду держать кулачки. Пусть повезет именно вам. Ну а прямо сейчас с нами Биби Рекса на Хит ФМ.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на

0: Это Кунгс на радио Хит FM. Они never going home tonight. Они, в общем, не собираются идти сегодня домой, потому что у них еще видно в голове пятница. А у нас, друзья, лайтовый понедельник. А это что значит? То, что с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Очередной розыгрыш уже в следующем часе. Не пропустите. Ну а прямо сейчас с нами Дон Диабло. Бум-бум.
1: What's up, guys? I'm Дон Диабло. Это Хит FM.

0: FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда мы с вами особо не напрягаемся по понедельникам, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Уже в этом часе у нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек, так что не пропустите.
0: Твой день проходит легко. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, телефон в руках. На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 и окажется 24-м по счету, потому что сегодня у нас понедельник, 24 августа. Друзья, только, пожалуйста, слово отправили, телефон в руках подержите, пожалуйста, еще немножечко, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку, иначе у меня не получится ничего. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, готовы, да? Итак, внимание, кодовое слово в этом раунде «Плутон». На старт «Внимание, марш».
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ.
3: Реклама.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
20: А это получается кража со взломом до 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам денежки и розыгрыш очередных 3000 рублей. Я объявила буквально недавно, чтобы их получить, нужно было просто отправить слово «Плутон» к нам в мессенджер Макс и оказаться 24-м по счету, потому что сегодня у нас 24 августа. А почему Плутон-то? Да потому что сегодня, между прочим, день разжалования планеты Плутон. Представляете, 20 лет назад Плутон лишили звания планеты, ну, потому что он очень маленький, вот так вот. Зато он помог Светлане выиграть 3000 рублей. Света, привет-привет. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Да, наверное, здравствуйте. Мне кажется, Плутон где-то там у тебя в натальной карте, наверное.
1: Ну, скорее всего, так и есть.
0: Да, поэтому получилось выиграть у тебя. Спасибо тебе, что слушаешь Хит ФМ, ну, а прямо сейчас давай подставляй ладошки, я тебе отсыплю лайтовые денежки, лови-лови.
1: Ура, ура, ура, спасибо большое.
0: Спасибо тебе еще раз, друзья, лайтовые денежки. В лайтовый понедельник целый день мы сегодня прям до самого вечера будем разыгрывать. Вы тоже так легко можете взять и выиграть, вот как вот у Светы получилось. Так что просто слушайте радио Хит ФМ, ну а я желаю вам удачи.
2: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
2: на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004. Деспина Ванди.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Знакомство все чаще происходит в режиме онлайн, не в последнюю очередь благодаря специальным сайтам. Тем временем один из таких российских интернет-ресурсов провел опрос среди девушек, чтобы узнать, что отталкивает их в анкетах потенциальных партнеров. На третьем месте расположились фанаты футбола, на втором – любители что-либо коллекционировать. А большей части девушек не нравятся мужчины-геймеры. Что касается отталкивающих факторов для мужчин, то они опасаются отношений с девушками-боксерами и любительницами вязания или вышивки. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

в секунду назад на радио Hit FM Meet Me in the Dark. Давай встретимся в темноте. Кстати, вы знаете, что в физике есть парадокс? Свет плюс свет может реально давать темноту. Это когда волны света, знаете, так накладываются, что в некоторых точках их колебания гасят друг друга. Вот так вот, физика. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами здесь на радио Hit FM. Уже в следующем часе у вас будет возможность поймать наш везде хит и выиграть, ну, очень крутые подарки. Например, модная одежда, парфюмерия, ювелирка. Да, реально можно. Либо прям вот вкусняшками забить холодильник. Вот. И, в общем, можно все. И еще мы будем с вами, кстати, знаете, что делать? Занырнем в прошлое, поиграем в хистори, и вы попробуйте отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Ну, а прямо сейчас вы можете потренироваться, кстати. Global DJs на Hit FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
2: Телефон 75 77 88.
1: Начните новую жизнь уже сегодня.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Друзья, уже в этом часе у вас будет возможность поймать наш классный вездехит и выиграть очень крутые подарки. Ну, например, я не знаю, обновить косметичку можно, прикупить какую-нибудь модную одежду или вкусняшки всякие. Вот, сейчас объясню, как его поймать, если не знаете, как это делается. Итак, где-то так между ваших любимых песен красивый мужской голос в этом часе скажет, друзья, прямо сейчас кидайте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 кидаете слово «вездехит». И если оно падает к нам сюда под номером 24, потому что сегодня 24 августа, то вы наш победитель. Только единственное, друзья, слово отправили в задний карман. Не убирайте, пожалуйста, телефон, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «вездехит» и посмотрели, какой подарочек вас там ждет. Ну, я желаю вам удачи.
1: Ты можешь все. Твой статус

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки, заодно потренируем ассоциативную память. Итак, запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем под эту песню мы с вами там давным-давно занимались. Воспоминания, гарантирую, нагрянут, но если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю. В эфире можно просто написать год этого хита, если вспомните. Итак, наш мессенджер Макс, +7 925 007 10 74, можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась. И посмотрим, есть ли у нас подсказки, куда мы там с вами собрались занырнуть сегодня. О, в том самом году в прокат вышли «Зверополис» и «Дэдпул», помните? А «The Weeknd» состриг свои знаменитые вот эти дреды. Я уже даже не помню, когда он с ними ходил. А Леонардо Ди Каприо, о, сильная подсказка, наконец-то получил свой первый «Оскар». Мне кажется, у него один, да, только. Я помню, мы отмечали. Готовы нырнуть туда? Поехали.

Хит-стри на радио Хит-ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита. 2016-й. «Школа и краш» в параллельном классе, пишет нам Дарья. С ума по нему сходила. Эта песня всегда о нем напоминает. Ах уж эти краши и школы. Мы переехали жить в Подмосковье. 2016 год. Ремонт в своем доме. Александр вот делал, пишет, песня по радио всегда играла в 2016-м. Ну да, она в горячей ротации тогда была. Я занималась танцами в студии, но это было лет 10 назад. Под эту песню часто тренировалась Аня. Никита пишет, тот самый 16-й. Песня является визитной карточкой группы, и группа названа в честь великого композитора. Еще серьезно? Ну да. Оффенбах, кстати, Be Mine. Друзья, вы молодцы, вы вспомнили. 2016 год, трек называется Be Mine, и нам нужно с вами возвращаться обратно в 2026, потому что совсем скоро здесь будет плавать везде хит, и кто-нибудь из вас его обязательно поймает и выиграет очень-очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Я желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться Trap Mafia House.

0: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
10: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
11: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
12: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
13: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
12: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
14: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Для того, чтобы измерить артериальное давление, нам приходится использовать тонометр, специальный прибор, который хоть и может быть компактным, но все равно ограничен в использовании в разных ситуациях и не всегда удобен. Альтернативу ему протестировали совсем недавно российские ученые, которые завершили первый этап клинических исследований бесконтактных измерений с помощью веб-камеры и нейросети, анализирующих отраженные от кожи свет и колебания крови в капиллярах. Классический тонометр технология пока не заменит, но может пригодиться для первичной диагностики пациентов еще до визита к врачу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ».
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио «Хит ФМ». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер «Макс» и сегодня оказаться 24-м по счету, потому что 24 августа. И у нас есть победитель Настасья, Свердловская область. Настасья! Алло, алло, ты где? Алло.
2: Всем привет, привет.
1: Да. Настасья говорит, что она в тайге сейчас, да? Ты на севере Свердловской области, это в тайге, да? Вот ты взяла вот, знаешь, да. Везде хит, как комара, вот так хобаньки, и поймала вот так. Вот тоже, да, молодчина. Давай посмотрим, что там у нас внутри. Сейчас мы его с тобой распакуем. Везде хит поймала, а подарки-то какие? О-о-о-о, по-девчачьи, опять я тебе завидую. Везде хит на парфюмерию и косметику у тебя. Вот так вот.
2: Ура! Спасибо, спасибо.
1: А это значит, что благодаря Хит ФМ ты сможешь обновить любые ароматы и прикупить бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Вот так вот. Спасибо тебе огромное, что ты слушаешь Хит ФМ, что ты так далеко и все равно рядышком с нами. Спасибо тебе. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть везде хит. Неважно, где вы находитесь. В тайге, я не знаю, на севере, на юге. В общем, там, где вы есть. Вот да, там тоже можно поймать везде хит. Ну, а я желаю вам удачи.
0: «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «Не оферта».
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился.
16: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Алекс Уоррен, друзья, на радио Hit FM, Fever Dream. А мы с вами уже в следующем часе будем играть в настроение. Можно выиграть наш мерч. Например, дождевик. Вон скоро осень, он вам очень даже пригодится сможет. Либо нашу спортивную коробочку, спортбокс. Знаете, там всякие такие штуки прикольные для занятия спортом. Напульсники, налобники, бутылочки для воды. Еще много всего интересного, названия которых этих штук я просто не знаю. Зато, знаете, у нас есть в группе ВКонтакте... В актуальном там есть видео, где наша Терешкова распаковывает вот эту вот спортивную коробочку, все на себя так надевает. Очень-очень красиво смотрится. Советую как раз насладиться. Ну и можно ей там сердечки поставить.

0: Реклама.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Hit FM.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Натальей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Друзья, в этом часе у нас будет очень интересная программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть будет уже сегодня вечером. Подпевать будем песня «Лето». Федук и Джонни нам споют обязательно. И, конечно же, поиграем в настроение, а это возможность выиграть наш классный мерч. Ну а прямо сейчас Дженнифер Лопес на Hit FM.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074 с мобильного звонок бесплатно. И у меня, как обычно, 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. То отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Прям такой, знаете, очень плотный, который выдерживает все наши дожди и ветры. Так, что еще могу подарить? Либо спортбокс. А это такая, знаете, спортивная коробочка. Вы ее откроете, там всякие спортивные штуки. Ну, типа налобники, напульсники, бутылочка для воды и еще. В общем, вам сразу захочется это все надеть и прям в спортзал пойти. Угу. Мотивирует очень-очень сильно. Итак, я жду, друзья, и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Распакупер-купер, это супер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Татьяна Бронницы. Татьяна, привет-привет.
2: Да, доброго всем дня. Меня зовут Татьяна, Раменский район. Ну, точнее, село Татаринцево. Вот так вот будем.
1: У вас яблок там, наверное, много в этом году, да? И кабачки, да?
2: А кабачки? У нас не только яблок, у нас и яблоки, и кабачки, и огурцы, и помидоры.
1: Тут будем вам завидовать потихонечку. Ладно, давай играть. Сейчас посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Съем слона.
1: А это про еду как раз. Это про еду.
2: Про еду.
1: Про еду, да. Вижу 5 вопросов про еду. Вот у меня на экране они хопаньки появились. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю подарки. Включаем женскую интуицию. Она не подводит. Ну что, пробуем? Готова?
2: Поехали.
1: Кинза и кориандр – это одно и то же. Да или нет? Быстрей.
2: Кинза – это трава.
1: Быстрей, да. Ну,
2: да.
1: Кус-кус – это испанский соус на основе яичного желтка и оливкового масла. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Ананасы растут на деревьях. Да или нет?
2: Быстрей. Нет.
1: Ага. В сыре пармезан больше всего лактозы. Да или нет?
2: Нет.
1: Сушеные грибы полезнее свежих, да или нет?
2: Ну,
1: да, да. Так, ты, насколько я поняла, включила громкую связь, да, чтобы тебя там...
2: Да, мы тут живем!
1: Подружка помогала. Выключай, потому что мы тебя плохо слышим про громкую связь.
2: Хорошо.
1: Вот, да, ты знаешь, раз и ушла куда-то. Ладно.
2: Ой, я здесь.
1: Все, да, ну мы расслышали, вроде все нормально. Давай теперь проверять, получилось или нет. Итак, кинза и кориандр одно и то же, но вы сказали да же, да? Да? Ну да. Ну да, или нет?
2: Да.
1: Да, ну вы знаете, да, что кинза – это зелень, а кориандр – это просто семена этого растения, поэтому вы, да вы, мне кажется, все знаете, потому что прям вот попалась как-то тема ваша, наверное, девчонки. Кус-кус – испанский соус на основе яичного желтка и оливкового масла. Вы не согласились и правильно сделали. Это что, кус-кус? Готовите его с кабачками? А?
2: Нет. Кус-кус не готовлю.
1: Не готовишь. Ну, это макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Говорят, кстати, очень полезно. Ладно, плюс есть.
2: Не ем макароны.
1: Ананасы растут на деревьях. Вы не согласились и правильно сделали. Листья этого растения находятся на земле. Из них и растут, в общем, трава, одним словом. Так, в сыре пармезан больше всего лактозы. Вы не согласились. Да откуда вы все знаете, а? Ну да, это самый безлактозный сыр. И сушеные грибы полезнее свежих. Вы сказали. Да, при сушке концентрация питательных веществ и белка возрастает, так как уходит влага. Ну, что я могу сказать? У вас 5 из 5 страйк просто взяли и сделали. И выиграли просто. Молодчи. Спасибо вам огромное за участие. Повеселили, а я думаю, что мы вам настроение подняли.
2: Не то слово, вы меня тоже зарядили на весь оставшийся день.
1: А, это самое главное. Сейчас еще подарки буду дарить, так что не отключайся. Ладно, пообщаемся за эфиром.
2: Хорошо.
1: Друзья, настроение... Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2007. 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла, и днем до 18 градусов.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
11: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
10: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
1: Хит FM.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Ученые дамы». Восьмисерийный проект рассказывает о женщинах, которые меняли науку в 19 и 20 веках. Каждая серия посвящена отдельной дисциплине – математике, химии, биологии, физике, метеорологии, геологии, микробиологии или астрономии. Голосом документалки стала Ирина Горбачева. В сериале сочетаются интервью с экспертами, архивные материалы, хроника и анимация, созданная с помощью искусственного интеллекта.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился финальный пятый сезон приключенческого сериала «Внешние отмели» о компании друзей, которые снова отправляются на поиски сокровищ. После событий в Марокко герои хотят вернуться домой, на внешние отмели. Но сначала им предстоит найти синюю корону – легендарный артефакт, которому приписывают способность воскрешать мертвых. К своим ролям вернулись Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бейли, Джонатан Дэвис и другие актеры из основного состава. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка «Яндекса» 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
10: 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
17: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

вам сказал Леонина радио Hit FM. Stay, останься. Но я, друзья, наверное, уже потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут у нас начинается All Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. И как раз в следующем часе, друзья, очередной розыгрыш лайтовых денежек. Я желаю вам удачи и классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
2: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участков, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Вот примерно такая песенка только что. The Killer и Джастин Бибер на Hit FM. 14 часов и 8 минут в Москве. Господа, это еще лето. Чувствуете? Это лето. Это же как здорово. Одна неделя осталась. Одна неделя лета, но она наша. И вообще даже следующий понедельник еще наш летний получается. Так вот, что еще прекрасно в понедельниках, в летних или любого другого сезона, как мы знаем, на Hit FM, Apple и недельники лайтовые. И в этом часе как раз-таки все случится. Напрошу обратить ваше внимание на это. Итак, Калашникова здесь, всем привет. Здороваюсь где-то рандомно. Ну так вот, в этом часе, соответственно, где-то минуточек через 20 мы с вами поиграем, и кто-то выиграет 3000 рублей от Hit FM, потому что это лайтовый понедельник. Усилий практически никаких прилагать не надо, только мне, потому что сегодня 24 число, значит, я буду отчитывать 24 сообщение. Они пока летят, они еще так дергаются. Можно, конечно, подождать, иногда я так и делаю. Но хочется же скорее-скорее узнать, кто наш победитель.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла, и днем до 18 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Смех продлевает жизнь, и это доказали канадские ученые. Они провели масштабные исследования среди добровольцев и в очередной раз подтвердили, смех снижает уровень кортизола, гормона стресса в крови. По словам медиков, даже непродолжительный смех положительно влияет на ментальное здоровье, а также приносит пользу для работы сердечно-сосудистой системы. Ученые отметили, что в организме смеющегося человека вырабатывается соединение, которое уменьшает различные воспаления, расслабляет сердечную мышцу и сосуды. Так что смейтесь на здоровье и живите долго и счастливо. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

я же говорила, конечно же, что сегодня везде хит проходит по стране, но это потом, извините. Везде хит действительно пройдет по стране, но сейчас-то у нас еще тема лайтовый понедельник. Вот что я действительно говорила, вот что я имела в виду, и вот чем мы с вами займемся, господа, буквально сейчас. Остается выбрать словосочетание или слово, которая будет кодовым. Как только вы его услышите после барабанной дроби, сразу присылайте, пожалуйста, мне обратно на наш МАКС 925-007-107-4. И я отсчитываю 24-е сообщение. Как только отсчитаю, сразу я определяюсь с победителем, который забирает 3000 рублей от Hit FM, потому что это и есть лайтовый понедельник. И сегодня даже я не буду открывать никакие даты, ничего вообще думать не буду, потому что на прошлой неделе здесь в эфире Hit FM была гостья, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. И нам она рассказала, что сегодня, 24 числа, день рождения у панды Катюши. И мы с вами обещали поздравить панду Катюшу. Поэтому, естественно, в качестве нашего вот этого кодового слова сочетания будет: «С днем рождения, Катюша!» Именно вот так долго пишите, пожалуйста, «С днем рождения, Катюша!» на наш, в наш мессенджер МАКС, и я отсчитываю 24-е поздравление.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
13: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Господа, конечно же, мы от всей души поздравляем панду Катюшу, у которой сегодня день рождения, ей 3 годика. Но из этого мы сделали целую игру «Лайтовый понедельник». С днем рождения, Катюша, много-много-много раз прилетела. Ну, естественно, и вот это весь вайб полетел туда, в московский зоопарк, поздравлять нашу замечательную пандочку. Но главное, я отсчитывала 24-е сообщение. Руками размахиваю. А 24-е сообщение я отсчитала. Это Рустем из Набережных Челнов. Здесь с нами. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А вот, это вы наш победитель замечательный. Это вам аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Гораздо приятнее аплодисментов, конечно же, 3000 рублей, которые вы выигрываете, потому что это лайтовый понедельник.
1: Отлично.
0: Вот, мне тоже нравится, да? И панду Катюшу поздравили, и еще денег выиграли. Как приятненько получилось.
1: Да,
0: вот.
1: Очень.
0: Это, за вас мы очень рады, вы на связи, пожалуйста, останьтесь. Сейчас будем все выяснять, уточнять. Ну и мне хочется еще раз, конечно, поздравить от всех, от нас, да, панду Катюшу. И сказать, уважаемый лидер Китая, не забирайте у нас, пожалуйста, панду Катюшу через год, пожалуйста. Мы знаем, что не было пока таких прецедентов, но пусть он будет прецедент. Потому что у нас, пандочки, хорошо, а заодно в историю войдет. Подумайте над этим, пожалуйста, очень вас просим. А вот такие вот примеры дела и обращения в данный момент случились на Хит FM. Продолжаем.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама АО «БД Мерфектор».
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Айова прямо сейчас на Хит ФМ. День, международный день странной музыки. И если вот, например, это вам кажется странной музыкой, пожалуйста, мы для вас это подготовили. А вообще странная музыка — это то, что для вас лично кажется странненьким, а для кого-то может быть самым, что ни на есть, естественным. Выбирать можете из всего. Мадонна и Мартин Гаррикс буквально через мгновенье. А вдруг вам покажется это странным? Готье и Кимбра образца 2011 года. А вдруг странным и это покажется? Альфа Ману Чао, Алекс Уоррен и многие другие. Выбирайте свое странное, просто потому что сегодня такой день.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла, и днем до 18 градусов.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Мы успели настолько привыкнуть к доставкам товаров до двери, что даже не задумываемся о том, как это сэкономило нам время и ресурсы. Российские аналитики все подсчитали, в результате чего выяснилось, что экономия времени на покупках у женщин с детьми составила более 140 часов в год, которые можно использовать по более важному и приятному назначению, например, на дополнительный отдых. Мужчины по результатам исследования сэкономили меньше, но если собрать эти цифры для среднестатистической семьи, то доставка в том числе позволяет проводить больше времени вместе, без стресса от походов по магазинам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепила.
1: Особенно после такой песенки от Cat's Eye, только что на Hit FM, двигаешься как животное, да? Но давайте немножечко об этом. Вот, например, российские зоологи вступились за российских же медведей. Все мы знаем уже, наверное, ну или большинство из нас, что увеличилось количество нападений медведей на людей, вплоть до 17, что ли, зафиксировано. И некоторые стали говорить, что там какое-то нереальное поголовье выросло. Медведи плодятся, как тараканы. Помогите, спасите, сделаем что-нибудь. Но по факту специалисты говорят, нет, ничего они такого не плодятся. Они не стали плодиться больше, чем раньше. Да, была неудачная для них весна и лето, и ягод мало, то чего они едят, маловато для них. Но, собственно, это необычное для медведя поведение — нападать на человека, если он сам не соблюдает правила безопасности. Мы с вами сколько повторяли эти правила безопасности? Держитесь подальше от медведя. Ну, как минимум. Вот, это пока в таком состоянии вопрос. Что еще? Пожалуйста, двое рыбаков затонувшего судна 5 дней плыли по морю в холодильнике. Дело было в Мексике. 2 рыбака, у них затонула их лодка. А вот 53 года, 32 года, вот эти два человечка в холодильнике. Не тонет же. Чем он был наполнен. Но их спасли, и все нормально. Из холодильника, из этого и, в принципе, из океана. А еще принц Гарри задолжал около 1 000 000 000 рублей. Но не он один. Еще 6 знаменитостей оказались должны 9,5 миллионов фунтов стерлингов. Это как раз больше 1 000 000 000 рублей. Издателю газеты Daily Mail. Потому что они, типа, говорят, что там незаконный сбор информации и личных данных. Но этот суд проиграли. Теперь придется платить, по всей видимости.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается? На мне род Гудовых прервет.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился!
15: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
17: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
18: Категория 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Эд Ширен прямо сейчас на Хит FM. Его в жизни, в его действительно какой-то азизам творится. Необычненько. Не каждый день, так сказать, такое случится. Может быть, даже и не с каждым из нас. Ну и хорошо. В общем-то, он сейчас, в центре спора с британскими чиновниками. Причина спора – туалет, принадлежащей ему недвижимости в Западном Лондоне. Дело в том, что он когда-то, там уже не помню в каком-то году, купил действительно историческое здание, ну или там сооружение, имеющее статус исторической постройки. Естественно, чтобы жить. А причем дом стоит 3,3 миллиона фунтов стерлингов. Сами понимаете, огромные деньги. Ну а поскольку он исторический, сами понимаете, каких он времен. И некоторые улучшения очень бы хотелось бы там сделать, сказал Эд Ширен, когда въехал в этот особняк и сделал некоторые улучшения. Перестройка, который он не узаконил, господа. Встречались с таким? И я, да. Ну, так вот, короче говоря, все бы ничего, потому что, в общем-то, каждый день к Эду Ширену не ходят чиновники, но поступила жалоба. И поступила жалоба именно на то, что он без соответствующих документов и разрешений каким-то образом там провел канализацию, которой, видимо, не было. Я единственное, не хочется с одной стороны представлять, с другой стороны невозможно остановиться, с какой стороны поступила жалоба. Куда это они канализацию провели, да? Что на них нажаловались. В общем, пришли чиновники и сказали: а что это такое у вас планировочка? Неузаконенно. Любой банк вам скажет. Ну и все такое по тексту. Короче, а сейчас спорят, что делать? Что делать? Так и хочется сказать с какашками Эда Ширена, но не буду говорить. Короче, что делать вот с этой канализацией? Будем следить за развитием событий.

0: новиночка на Hit FM, посвященная подушеньке, подушке вашей, которая вам каждое утро шепчет «Останься со мной, останься». И вы каждый день слышите ее шепот, собственно, несмотря на то, что уже поет будильник и призывает вас вставать на работу. Примерно об этом или совсем нет, но песенка-новиночка. Новиночки можете чекать на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении «Радио Hit FM». Пожалуйста, по вкусу любой вид, так сказать, проверочек. Ну и еще, господа, сразу напомню, намекну, я уже раньше намекал, что-то не вовремя, а сейчас вовремя намекну, что у нас везде хит ходит, периодически ходит, и до нас доходит, и в этом часе он непременно дойдет. А что выиграет наш победитель, там может быть вкусненькое, может полезненькое, может полезненькое и вкусненькое, всякое бывает, сочетание всякие, вот, или вообще на такси покататься. Вот это мы узнаем в течение часа, когда уже непосредственно сыграем. Просто имейте в виду звуковой сигнал, вы пишете слово «везде хит» в наш мессенджер, а я там отсчитываю нужный 24-й.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН-1.

0: 12 21 90 20 00 8 79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла, и днем до 18 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
10: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Вездехит на радио Хит FM.
1: Да, Вездехит-то мы поиграли, но вот у меня даже не то, что мне нету возможности дозвониться до нашей победительницы, но и отправить ей сообщение. Я несколько раз пытаюсь переотправить, и почему-то, к сожалению, не уходит. Диана, это вы на самом деле. Диана, у вас на аватарчике розочки на книжке. Розочки на книжке. Вот, я, конечно, могу предложить вам дозвониться, но на всякий случай все-таки потом спишемся. Итак, я напомню правило, что да, Вездехит врывается в любой момент, даже когда связи нет нормальной. И тем не менее, Вездехит прилетает. Я отсчитываю 24-е, точнее, по дате в календаре Вездехит и объявляю победителя. А вот Диана, с которой не могу пока связаться, ну, по крайней мере, мы знаем точно, что вы победительница. И что у вас сегодня Вездехит на деликатесы. И аплодисменты ваши. А деликатесы — это значит, что благодаря Хит FM что-нибудь вкусненькое вы себе стол накроете, короче, и будете пировать, нас вспоминать. И с этим поздравляем. Я даже не могу по-прежнему дописаться до нашей победительницы. Будем с этим что-то делать, конечно же, потому что победителей на переправе не меняем. Единственное, что могу напомнить, у нас, господа, Вездехит на этом заканчивается на сегодня, а вот лайтовый понедельник не заканчивается.
0: Лови Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

16 часов 49 минут в Москве, если кого-то интересует. В этот момент где-то на французских пляжах случай был. Кабанчики пришли на этот пляж, чтобы поискать еду в чужих сумках. У них были вот такие вот пляжные планы. Надеюсь, и у вас они еще есть, особенно если в отпуске вы пока не были. Все это копили как раз на конец лета. И вот либо на этой неделе, либо на следующей собираетесь. А может быть, и вообще сентябрь-октябрь для некоторых самое классное. Я знаю одну девчонку, которая говорит, я вообще из Москвы никогда в жизни не улечу и не уеду летом. Летом и в Москве хорошо, говорит она. И поэтому ездит исключительно осенью, зимой, ну, иногда весной. Я знаю таких людей, да, действительно, которые вот только собираются к своему, в кавычках, летнему сезону готовиться. И, может быть, даже еще фигуру приводят в порядок. Но большей частью мы, конечно, понимаем, что лето заканчивается. Правда, чуть-чуть все-таки осталось. Promised water in the desert. You sold the sky for feet. You dressed your hunger up as

0: Вот так-то, господа. 17 часов и 8 минут в Москве. Понедельничек почти закончен. С одной стороны, хорошо, потому что понедельники мы не любим. С другой стороны, понедельники мы любим, потому что они лайтовые на Хит FM. И в следующем часе вы снова это почувствуете. И еще не очень хорошо, потому что, а что мы лето-то подгоняем? А от него один хвостик остался недоеденный, как дырка от бублика. Но, тем не менее, не будем подгонять лето. Потому что, смотрите, вот завтра, например, похолодает в столице. Я не знаю, как у вас, но в столице похолодает. И уже завтра не с таким кайфом можно вечером прогуляться, как еще можно с кайфом прогуляться сегодня. И даже если это не 25 градусов, вот вы пойдете медленно с работы, например, если у вас даже других планов нет, пойдете, и у вас приятная погода. Вы обратите внимание на то, что зимой так не будет. Да, даже если не жарко, то все равно никак зимой. Поэтому наслаждаемся. И желательно под Хит FM.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Да, хочется так сказать. Конечно, сейчас бы пирожок какой-нибудь с тортиком у океана заточить, а не вот это вот все, с одной стороны. А с другой, это еще, опять же, во-первых, не зима, во-вторых, лайтовый понедельник продолжается, а в-третьих, у нас здесь точно есть наше любимое, наше благо, Хит FM. А где там что на океане? И потом, а кто вам сказал, что океан теплый? Может быть, речь идет о Северном Ледовитом океане. И там этот, чтобы съесть этот тортик, его нужно грызть, потому что замерзло. Поэтому, знаете, везде можно, конечно, найти плюсы, а везде, если постараться, можно и наоборот. Но мы находим плюсы в том, что имеем.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла, днем до 18 градусов.
3: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов. 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
6: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Ученые продолжают бить тревогу, предупреждая, что частицы микропластика не только загрязняют моря и океаны. Вредное вещество также обнаружено в пище, которую мы употребляем, и в воздухе, которым мы дышим. Тем временем недавно китайские ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе могут повлиять на погоду. Они провели исследование, собрав образцы жидкости из облаков на вершине горы Тайшань, вдали от населенных пунктов. Анализ показал, что более низкие плотные облака содержат больше микропластика и других вредных веществ. По словам ученых, это означает, что частицы микропластика, стимулируя образование облаков, меняют погоду на планете. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам, в общем-то, не особо страшную сказку. Так, ребятам о зверятах. В общем, в далекой стране Греции жили-были добрые дяденьки-пилоты. Они занимались тем, что перевозили людей из Греции в Грецию на больших самолетах. Ну так вот, и вот однажды они приходят уже на свое рабочее место, уже сидят в кабине, и вдруг им говорят диспетчеры, или кто там говорит, дяденьки-дяденьки-пилоты, вы не можете пока лететь, потому что у вас птица. Они говорят, какая птица? Прям большая птица-стервятник, прям на самолете сидит. Но дяденьки-пилоты говорят, ну сделайте что-нибудь, пожалуйста, с птицей. А мы делали, мы руками махали, кричали, а она ничего не реагирует. Тогда дяденьки-пилоты включили закрылки, активировали, тоже помахали закрылками, птицы все равно она не реагирует. Тогда позвали пожарных, пожарные прибежали с лестницы и оттуда уже помахали, покричали на птицу, а птица не реагирует, понимаете? Но может быть, эта птица с другими птицами поспорила и говорит, я сейчас этот самолет сделаю, вот только он взлетит, мы посмотрим, кто со светофора от нуля до сотки быстрее разгоняется. А тут нет, люди что-то орут. В общем, достали эту птицу, птице надоело, и птичке, и вот это вот все представление, она пересела на взлетно-посадочную полосу. Там ее уже курткой накрыли и, конечно, принесли в аэропорт. Большая, огромная такая, совершенно здоровая, нормальная, спокойная. Ждала просто, пока взлетел самолет, который, конечно, задержали, пассажиры все недовольные. Но кого это интересует? Состязание это не состоялось, понимаете? Так подумала птичка, сказала, ладно, я вернусь, все вам здесь. Помечу.

0: Мафия Стайл. Только что на Хит FM. 17:49 в Москве, господа. Это уже заканчивается. Понедельник мы продолжаем его заканчивать вместе. Ну, а точнее, вместе с Ильей Алексеевым, насколько я понимаю, в следующем часе вы будете этим заниматься. А еще не забывайте, что у нас лайтовый понедельник, и лайтовость его снова совсем скоро проявится. Мне остается только удачи, конечно, пожелать кому-то из вас, потому что совсем скоро определимся с победителем еще одним на сегодняшний день. Такие у нас понедельники, чтобы никто не сказал «фу, понедельник», чтобы говорили лайтовый, конечно. Вот это вот в следующем часе вас ждет развлечение. Ну и, конечно же, желаю вам прекрасного летнего по-прежнему вечера. Не прощелкайте лето. Ну, его остаточки. И под Хит FM. Была Калашникова, улетела. Целуй, пока.
1: Реклама.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единиц. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Лето. Лето. На радио «Хит ФМ».

Новинка от Fastboy на радио Hit FM 18.05 по Москве. Music Sounds называется. Всем добрый вечер. Илья Алексеев у микрофона. Но Обломова не теряйте, он вернется уже завтра. А пока давайте красиво финалить этот понедельник. Он летний, что само по себе прекрасно, а еще он лайтовый. Поэтому внимательно следите за эфиром. Уже в этом часе разыграем самые настоящие реальные деньги. Не прямо сейчас, просто будьте готовы ворваться в игру по сигналу. А пока Келвин Харрис и Клементайн Даглас на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Наконец-то, как я уже говорил ранее, лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ продолжается. И именно сейчас у каждого из вас появится возможность одним единственным сообщением выиграть 3000 рублей. Как все это у нас происходит? Я назову пароль, а вам будет необходимо отправить его в мессенджер Макс радио Хит-ФМ по номеру +7 925 007 1074. Именно в личные сообщения, это важно. А еще вы должны стать при этом 24-м, потому что сегодня 24 августа. Элемент удачи, конечно же, зато все в равных условиях. И в этом эпизоде пароль будет Леди Гага. Она просто пела несколько секунд назад. Отправляйте его прямо сейчас в мессенджер Макс радио Хит-ФМ по номеру +7 925 007 1074. И побудьте, пожалуйста, на связи в личке пару минут, хотя бы после того, как отправили все, чтобы я мог вам написать и позвонить. Пароль Леди Гага. Всем удачи, полетели!
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит-ФМ. Погода на Хит-ФМ.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла, и днем до 18 градусов.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
12: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
11: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
13: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
15: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
16: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Красиво завершаем очередной понедельник в компании Радио Хит ФМ, тем более, что он по нашей доброй и давней традиции лайтовый, когда мы разыгрываем реальные деньги в эфире, а это 3000 рублей. При этом от вас требуется просто вовремя отправить сообщение с паролем в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде был пароль Леди Гага, и необходимо было стать 24-м, потому что сегодня 24 августа, количество сообщений было каким-то невероятным. Но я читал 24-е. С нами на связи Марина из Кургана. Марина, алло. Марина, здравствуйте. Мы два раза созванивались. Так, Марина, если вы меня слышите, можете прямо сейчас взять и набрать нас. Да, вот. Вижу. Нажимаю.
2: И прямо сейчас.
1: Так. Можете потише сделать приемник. Здравствуйте. Собственно, мы вас встречаем громкими овациями. Мощнейшими просто. Марина из Кургана, здравствуйте еще раз. Мы поздравляем вас с лайтовым понедельником. Ну и, конечно же, естественно, для чего же мы здесь собрались? Для того, чтобы вручить вам ваши заслуженные лайтовые деньги от Радио Хит ФМ 3000 рублей.
3: Спасибо.
1: Собственно, у вас, возможно, какие-то интересные планы есть на оставшуюся часть лета, а? Рассказывайте, если они есть.
3: Ну, на оставшуюся часть планов нет никаких. У нас просто сегодня еще день свадьбы, 24 августа.
1: Вот это...
3: года вместе.
1: Вот это да. А тогда еще одни аплодисменты дополнительные. Нам очень-очень... приятно, собственно, присутствовать на вашем празднике в том числе. Ну и, возможно, еще группа поддержки у вас была. Давайте привет передавать, если есть такое желание.
3: Мужу любимому передаю привет.
2: Ребята, вы супер. Спасибо огромное.
1: Класс. Еще, нам не жалко аплодисментов. Так, ну, собственно, Кургану тоже всему огромный привет. Ребят, вы на связи оставайтесь, мы еще немного поговорим за эфиром, хорошо? Ну и, собственно, на этом на сегодня мы лайтовый понедельник финалим. Но не забывайте о том, что это наша еженедельная традиция. И у каждого из вас есть шансы стать богаче и счастливее в нашей хитовой компании. Все подробности о лайтовых понедельниках найдете на сайте hitfm.ru. We'll be right back.

0: наступлением холодов большинство людей замечают, что не хотят никаких романтических отношений. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Уменьшение количества солнечного света снижает уровень тестостерона, серотонина и мелатонина, что в итоге приводит к апатии и ухудшает настроение. Еще один фактор связан с теплой одеждой. Объемные свитера, свободные пальто и многослойные создают образ закрытости, из-за чего утрачивается ощущение чувственности. Ну и, наконец, снижение уровня физической активности также влияет на наше поведение. Выражаясь проще, организм уходит в настоящую спячку до прихода весны. Так что не паникуйте, а наслаждайтесь единением с собой. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.com.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
17: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
18: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
24: В ленте.
25: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
26: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
27: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прекрасные 3,5 минуты провели вместе с Maroon 5 на радио Hit FM 18.50 в Москве. И с каждым часом происходящее будет становиться все более приятным, потому что мы отдаляемся от рабочего дня, насколько это возможно, чтобы перезарядить свои батарейки. В компании радио Hit FM делать это однозначно проще, поэтому оставайтесь с нами. Отдельный привет и поддержка тем, кому пока еще придется поработать.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама.
3: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

19:05 в Москве, это радио Хит ФМ, и у нас тут завершается понемногу понедельник, а лето продолжается, что бы там ни говорили, хотя мы и осень хитами прокачаем, в этом можете быть уверены. Всем привет, здесь Илья Алексеев и немного персоналей, которые ворвутся в ваши динамики в ближайшие минуты. Timbaland и Кэрри Хилсон, Day Team, Баста и Майя Мишель, но сначала Медуза, Джеймс Картер и Элли Дуэ на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Timbaland и Кэрри Хилсон на радио Hit FM с приветом из 2009 года. Целая музыкальная экскурсия в прошлое всего за 3 минуты. Такое возможно, когда это стопудовый хит. А теперь возвращаемся в 2026 в Hit News. Совсем скоро расскажу, где обнаружили самый чистый воздух на планете. Также впереди творчество проекта The Balls, Dua Lipa и Da Baby и многих других. Но сначала...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 тепла и днем до 18 градусов.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Показатели качества воды и воздуха – одни из самых важных для человека, и сейчас они далеки от оптимальных практически в любом месте земного шара. Впрочем, это не помешало международной команде ученых составить рейтинг мест с самым чистым воздухом на планете, и вот что из этого вышло. Самый низкий уровень загрязнений зафиксирован в районе южных вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, которые омывают Антарктиду. Идеальное место для жизни, если качество воздуха для вас – самое важное. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Алок и Дженнифер Лопес на радио Хит ФМ. Буквально пролетели, судя по звукам. Но что касается лета, оно еще летит и радует нас, насколько это возможно. Напомню, что слушать нас можно в любое время года, не только в привычных приемниках. А теперь для этого есть еще и всевозможные умные колонки, которые достаточно сказать «включи радио Хит ФМ», и вы сразу же окажетесь в нашей хитовой компании.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Длинной дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7 собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Дела Гетто, София Райс и Джейсон Дерула на радио Хит ФМ в 19 часов и 49 минут по Москве. На мой взгляд, ребята задали классный ритм уходящему понедельнику. В нем и продолжим движение Рэя до финала этого часа. Еще Тедди Суимс, мистер Всезнайка. Не пропустите.

20 часов и 6 минут в Москве. Это радио Хит ФМ и то, что осталось от понедельника. Его самая приятная часть, в которой у нас нет дедлайнов, забот. Во всяком случае, я надеюсь, что вы отдыхаете сейчас. Но даже если и на работе, или где-то по делам, то все равно завершение понедельника. Это звучит неплохо. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Давайте добавим хитов этому вечеру. Стопудовый, например, с 2003 года. One Republic также помогут держать настроение на высоте. Джонни и Федук споют песню про лето. Но сначала Тувилу на радио Хит ФМ.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Мартин Солвейк на радио Хит ФМ. Не знаю, кто как, а я успел отжечь на танцполах под этот его стопудовый хит 2003 года и, получается, намекнул на свой возраст. Едем дальше. Возвращаемся в 2026. Пора узнать, как сделать свое утро идеальным. Ирина Баутина в Хит Ньюс поделится методикой. Также совсем скоро в эфире отметятся Биби Рекс и Фейтлесс, Naked and Portugal The Man, Леони и Калум Скотт. А пока...
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
1: Хит ФМ.

0: Чтобы ваше утро было идеальным, американские ученые дали несколько советов по этому поводу. Эксперты рекомендуют всегда просыпаться в одно и то же время, чтобы оградить организм от стресса и перепадов настроения. Также не лишним будет добавить в вашу жизнь любую умеренную физическую активность, что положительно скажется на метаболизме и позволит телу быть в тонусе. Помимо этого, после пробуждения не забывайте открыть шторы, поскольку утренний свет помогает вырабатывать организму гормон радости, что положительно сказывается на настроении. А вот хвататься за смартфон сразу после пробуждения не стоит, ведь это приводит к рассеянности внимания и, как итог, ухудшает настроение. И, наконец, первый прием пищи должен содержать в себе белок и клетчатку, что положительно скажется на когнитивных способностях. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Сиена Спайро на радио Хит ФМ. Только что с новинкой. Называется она Great Expectation. Про большие надежды, про любовь и все это невероятно красиво. А теперь от романтики к цифрам, точнее вашим голосам в рамках нашего главного хитового чарта. Пусть пока только понедельник, голосование за ваших хитовых любимчиков уже в самом разгаре. И именно вы решаете, кто окажется на вершине в грядущую субботу. В 18 часов по Москве Андрей Вилов все расскажет в деталях. Голосование за песни проходит на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Всех ждем!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Топ покупок месяца.
12: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ 7. Впечатлить друзей.
15: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Дуэт «Шаус» и «Кап Спорт» были только что в 20.50 по Москве на радио «Хит ФМ» с совместной работой «Only You», а мы продолжаем этот понедельник его финальную и самую приятную часть, а компанию в этом нам в ближайшие минуты составит Иман Бек и Юнатас, а также проект «Темпер Сити».

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Cat Stein на радио Hit FM в 21 час и 4 минуты по Москве. Всем привет и добрый вечер. Илья Алексеев у микрофона. Делюсь радостью, а именно списком артистов на ближайшее время. Тут и Джастин Тимберлейк со своим стопудовым хитом 2006 года, и Али Фарбин, и Ирина Миллер, и Филатов, и Кэрос, и Пепл Диско Машин, и Кунгс, и все они на радио Hit FM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

Джастин Тимберлейк на радио Хит FM не с пустыми руками к нам пожаловала со своим стопудовым хитом из 2006 года. 20 лет буквально пролетели перед глазами за 3,5 минуты. И мы снова в 2026-м. Расскажу скоро в Hit News о том, что отталкивает людей на сайтах знакомств. Это уже современная информация. Но сначала вот о чем.

0: Хит Ньюс. Соцсети. Знакомства все чаще происходят в режиме онлайн, не в последнюю очередь благодаря специальным сайтам. Тем временем один из таких российских интернет-ресурсов провел опрос среди девушек, чтобы узнать, что отталкивает их в анкетах потенциальных партнеров. На третьем месте расположились фанаты футбола, на втором – любители что-либо коллекционировать. А большей части девушек не нравятся мужчины-геймеры. Что касается отталкивающих факторов для мужчин, то они опасаются отношений с девушками-боксерами и любительницами вязания или вышивки. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru. The new hit. Джоэл Кори. Whisper.

Джоэл Корин на радио Хит FM только что со своей новинкой Whisper, а у меня полезная напоминалка для тех, кто любит слушать стопудовые хиты на Хит FM. Делать это можно в любое удобное время, просто включайте онлайн-радиостанции стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит FM. Но, что важно, возвращайтесь в основной эфир, мы вас ждем, как и Тедди Свимс на Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов, а родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Элли Голдин на радио Хит ФМ в 21 час и 50 минут по Москве. Это было очень красиво, и под этот саундтрек я буду оставлять микрофон, чтобы отправиться в мини-отпуск на ближайшие несколько дней. Всем желаю невероятно легкого и приятного вечера и завершения понедельника. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Смех продлевает жизнь, и это доказали канадские ученые. Они провели масштабные исследования среди добровольцев и в очередной раз подтвердили, смех снижает уровень кортизола, гормона стресса в крови. По словам медиков, даже непродолжительный смех положительно влияет на ментальное здоровье, а также приносит пользу для работы сердечно-сосудистой системы. Ученые отметили, что в организме смеющегося человека вырабатываются соединения, которые уменьшают различные воспаления, расслабляют сердечную мышцу и сосуды. Так что смейтесь на здоровье и живите долго и счастливо. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Окружающая среда.
1: Ученые продолжают бить тревогу, предупреждая, что частицы микропластика не только загрязняют моря и океаны. Вредное вещество также обнаружено в пище, которую мы употребляем, и в воздухе, которым мы дышим. Тем временем, недавно китайские ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе могут повлиять на погоду. Они провели исследование, собрав образцы жидкости из облаков на вершине горы Тайшань, вдали от населенных пунктов. Анализ показал, что более низкие плотные облака содержат больше микропластика и других вредных веществ. По словам ученых, это означает, что частицы микропластика, стимулируя образование облаков, меняют погоду на планете. С вами была Ирина Баутина. И скучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: вещи главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

you know

0: Гаджеты.
1: Привычка постоянно фотографировать может сыграть с памятью злую шутку. Американские ученые провели исследование с участием добровольцев. В одном из экспериментов волонтерам показывали изображения произведений искусства. Предлагали либо просто рассматривать их, либо делать скриншоты. Затем через 10 минут в рамках теста среди похожих картинок участникам нужно было найти те, которые они видели ранее. В итоге добровольцы не смогли вспомнить, какие изображения они фотографировали до прохождения теста. Причем подобный эффект сохранялся даже тогда, когда людей заранее предупреждали о предстоящем тесте и давали возможность запомнить сделанные ими скриншоты. По словам ученых, все дело в том, что когда мы фиксируем происходящее камерой, то мозг получает сигнал запоминать детали не обязательно, что в итоге может привести к невнимательности. Именно поэтому эксперты призывают отучать себя от привычки фиксировать каждый свой шаг при помощи смартфона. Ведь это отнимает у мозга часть ресурсов, необходимых для формирования воспоминаний. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Просмотр коротких видео в интернете успел стать глобальным трендом. Однако, как выяснили ученые из Китая, это занятие может быть губительным для здоровья не менее, чем общепризнанные вредные привычки. Результаты исследования показали, что во время просмотра быстрого контента у человека усиливается работа системы вознаграждения мозга. По сути, дофамина становится больше необходимого, и мы перестаем реагировать на обычные источники радости. Особенно вредным признали пролистывание коротких видео перед сном. Из-за этого дополнительно ухудшается концентрация и сон, а также снижается эмоциональная устойчивость. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Чтобы повысить успеваемость ребенка в школе, необходимо создать для него подходящие условия дома. Допустим, бытовой шум не позволяет как следует сконцентрировать внимание, что в итоге приводит к худшим результатам в тестах по математике и чтению. И чтобы школьник не отвлекался, совсем не обязательно выделять ему отдельную комнату. Однако даже небольшой персональный угол, где ребенка не отвлекают, может помочь сосредоточиться. Ну а если отдельной комнаты нет, эксперты предлагают отделить учебную зону ширмой, шторой или стеллажом. Также для снижения шума можно использовать настольные акустические экраны, а письменный стол размещать боком к окну, чтобы ребенок получал достаточно дневного света. Еще один важный фактор – визуальный порядок. Персональные ящики и органайзеры помогают убрать лишние предметы из поля зрения и снизить количество отвлекающих стимулов. Уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит